мои слова только для тебя. Лични мой закон склонения, бесконечное падение слов. Слово детства.